Унаагаан литнаагаарпат литнаарлхкаа уппитаарлугу апитангкхуувтлу литнаарувик каяагаарулугу икааюрлу таталлиикут микилнгут ликкугааллхкаат питклугу